Без осадков. В Витебске столбик на термометре поднимется до плюс 24. В Могилеве и Минске потеплеет до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую.

Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Витебске столбик на термометре поднимется до плюс 24. В Могилеве и Минске потеплеет до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: сна. Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Доброе утро! На часах почти 7, нас приветствует среда, 6 мая. Интернет подсказал, что сегодня день Георгия Победоносца, святого, который символизирует мужество, победу и движение вперед. Так что ваше утро уже заряжено на успех. Включайте погромче, сегодня никаких сомнений, только бодрость, драйв и весенний позитив. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Вот наши планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро в нашем эфире «Город 312».
1: Не теряй меня, Москва, среди огней и станций.
0: Перед этим послушаем Европу. Ну а раньше всех Ума Турман.
2: Я так ждала тебя, Ума Турман. Я так ждала тебя, Ума Турман.
0: Прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
3: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, с кем провел совещание президента и о том, где ограничат движение в Минске из-за репетиций торжественных мероприятий.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина во Дворце независимости накануне, пишет Белта. Президент обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать, а именно заложить там хороший сад. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы, а с появлением там сада яблоками можно обеспечить весь Минск, отметил глава государства. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, пишет Белта. Так, выплата пенсий в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей начнется сегодня в Витебске, Минске, Брестской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях завтра. А вот 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. Начальник генштаба Павел Муравейко провел информирование в НКФО «Белинкосгрупп». Накануне рассказали в Минобороны. Темой встречи стала военно-политическая обстановка вокруг Республики Беларусь, а также предназначение и состав вооруженных сил. Павел Муравейко уделил особое внимание милитаризации приграничных стран-членов НАТО и специфике обстановки вдоль украинско-белорусской госграницы. И последнее движение временно ограничат у столичного монумента Победы сегодня и завтра, пишет Белта. Из-за проведения репетиций торжественных мероприятий его перекроют в районе проспекта Независимости, а также на улицах Захарова и Киселева с 12.00 до 13.30 сегодня, а также с 18.30 до 20.00 в четверг. В связи с чем госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать информацию при выборе маршрута.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. В Витебске столбик на термометре поднимется до плюс 24. В Могилеве и Минске потеплеет до 28 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Эту песню, как и саму группу «Европа», частенько ошибочно называют группой одного хита. Мы узнаем только «The Final Countdown». Но поверьте, это огромная несправедливость. На счету парней десятки отличных треков, которые покоряли чарты по всему миру. И главное, они до сих пор вместе. Ездят с турами и гремят, как будто 86-й год не заканчивался. Что же касается этой песни, то вот уже 40 лет она будоражит стадионы. Ее обожают хоккеисты, космонавты и все, кто не боится громких стартов. Прекрасное начало бодрого утра, не правда ли? Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро город 312, перед этим прозвучит Gypsy Kings, но раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Эстрадное хореографическое шоу «Прима и ее мужчины» покажут сегодня вечером в Молодежном театре эстрады. Спектакль рассказывает о творческой деятельности балерины, ее мимолетных романах, случайных встречах и необходимости карьерного роста. Завистницы всегда стараются уколоть, а воздыхатели навязчиво пытаются встретиться. Это яркая авторская хореография в исполнении танцевального проекта «Фьюжн», и она вовлечет вас в атмосферу утонченности, красоты и стиля. Те, кто уже посмотрел, называют постановку оригинальной, необычной, на что не похожий. Шоу «Прима и ее мужчины» начнется в 7 вечера. Спектакль длится 1,5 часа. Стоимость билета от 50 рублей. Постановка разрешена 16-летнего возраста.
1: Планы на вечер.
2: В кинотеатрах начали показывать военную драму «Литвяк». В главных ролях Андрей Некрасов, Виктория Соловьева, Евгений Ткачук и Петр Рыков. И вот о чем сюжет. 21-летняя Лидия Литвяк служит в авиационном полку летчицей-истребителем. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на напряженных участках фронта, участвует в ожесточенных воздушных боях и показывает высокие результаты. В полку у Лидии завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Мы увидим ее боевые победы, потери и личные переживания, которые не меняют твердого характера летчицы. Лидия Литвяк навсегда вписывает свое имя в историю авиации. Как именно, узнаем в кинотеатре. Фильм длится почти 3 часа. Стоимость билета от 11 до 20 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе!

Голос FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 7:29, за окнами среда, 6 мая. Пройдемся по народному календарю. Сегодня день, когда землю открывают. Примета. Если сегодня дождь, будет богатый урожай трав. Если тепло, лето придет рано. А еще разбитая чашка, случайно, удача. С добрым утром и победным настроением. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас ФМ. И вот наши музыкальные планы. Совсем скоро услышим Владимира Преснякова. Перед этим появится Fool's Garden. Ну а раньше всех танцы минус. Всех ждем в нашем эфире. Ну а сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Мы только что слушали песню «Время». Петр Елфимов поет о том, как время нас меняет, но что важнее, мы меняем отношение к нему. Сегодня 6 мая, день Георгия Победоносца. По народной традиции наши предки именно сегодня символически отмыкали землю, начиная полевые работы. А еще сегодня неофициальный праздник «День без диет», так что забудьте про подсчет калорий. Сделаем это утро добрым и победным. Я Наталья Егорова на Компас FM. И вот кто в нашем эфире совсем скоро. Владимир Пресняков. Перед этим ждем Fool's Garden. Но раньше всех моральный кодекс. Прямо сейчас программа «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, что влияет на качество нашего сна и откуда появилась фраза «встать не с той ноги». Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель», Пушкинский проспект от Габровской до проспекта Димитрова придется постоять. В Витебске скопление автомобилей местами на Московском проспекте и на проспекте Фрунзе. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ванеево от реки Свислочи до 2-го велосипедного переулка.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день. На Компас FM.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, почему в одно утро мы просыпаемся бодрыми и отдохнувшими, а уже на следующее разбитыми и уставшими. А еще вы узнаете, откуда пошла фраза «встать не с той ноги».
1: «Здоровый день».
3: Итак, предположим, сегодня вы встали не с той ноги. Но что значит «не с той» и откуда вообще мы знаем это выражение? Многие этнографы приписывают эту фразу древним скифам. Они считали левую ногу и вообще всю левую часть тела порождением нечистой силы. А вот правая, наоборот, считалась хорошей. Скифы настолько серьезно в это верили, что даже кровати в своих жилищах ставили вдоль стены так, чтобы встать с нее можно было только с правой ноги. Это сулило, что день будет удачным и все дела пройдут хорошо. С тех пор фраза «встать не с той ноги» плотно закрепилась почти во всем мире. А если серьезно, есть несколько причин, почему мы чувствуем разбитость по утрам. Тут почти как в песне. Первая причина – это ты, а вторая – то, что ты съел на ночь. Ведь мы – это то, что мы едим, и это факт. Пища дает нам энергию для жизни, и очень важно, чтобы организм правильно усваивал и распределял эту энергию. Именно поэтому старайтесь не наедаться перед сном. Конечно, уснуть после плотного ужина вам будет даже легче, но проснетесь вы не отдохнувшими. Дело в том, что во время сна в организме замедляются все процессы, и на переваривание того самого ужина мы потратим больше времени и сил, и, соответственно, полноценно не отдохнем. Вторая причина элементарна – игнорирование питьевого режима. О пользе воды знают все. Чувство жажды, которое мы испытываем, это не просто желание попить водички. Для нашего организма это уже стадия обезвоживания. Поэтому поддерживать водный баланс для нас жизненно важно. Есть пару простых правил употребления. Во-первых, это должна быть именно вода. Во-вторых, ее количество должно быть не меньше 1,5 литра в сутки. Это минимум для всех. А вот уже конкретно каждый сам для себя может рассчитать объем необходимой жидкости по очень простой формуле. Так, для мужчин в сутки необходимо 35 граммов воды на 1 килограмм веса, а для женщин 31 грамм. Ну и последнее. Многие мучают себя так называемой полезной кухней. Однако, если загуглить рецепты правильного питания, можно увидеть, что чаще всего на первом месте стоит отварная куриная грудка и гречневая каша, а в качестве перекуса вам предложат яблоки с кефиром. Конечно, нет сомнений в полезности этих продуктов. А вот по поводу вкусовых качеств есть вопросы. Дело в том, что во время еды в желудке вырабатывается гормон счастья – серотонин. И чем вкуснее ваше блюдо, тем больше вы получите серотонина. Поэтому важно, чтобы ваш завтрак был не только полезным, но и вызывал потрескивание за ушами. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8. Только что мы разгонялись музыкой, а теперь к главному. Сегодня 6 мая, день без домашних заданий, день храбрости. Идеальное время, чтобы узнать, что происходит. Нас ждут свежие новости буквально через несколько секунд. А пока ждем Ольгу Березовик, я, Наталья Егорова, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это Ани Лорак.
1: Забирай это небо, забирай.
0: Чуть раньше споет Майкл Джексон. Ну а перед этим смысловые галлюцинации.
2: Где розовые очки? Моя ракета, где ты?
0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». В Витебске плотное движение на Московском проспекте и на улице Замковой у пересечения с Ленина. В Минске плотное движение на МКАД от Байкальской до Нестерова, на Долгобродской от Партизанского проспекта до Ванеева. Придется задержаться.
3: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля. Что нового произошло в мире?
1: Доброе утро, Наташа. В мире постоянно что-то происходит, и сейчас расскажу, кому Беларусь заявила решительный протест и о цветении сакуры в Ботаническом саду.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении, пишет Белта. Временному поверенному в делах Армении в Беларуси был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота. Кроме того, ранее пресс-секретарь МИДа Руслан Воронков прокомментировал недавнее заявление спикера парламента Армении о несамостоятельности Беларуси. По его словам, заявление спикера – ничто иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем. Кроме того, Воронков подчеркнул, что рано или поздно руководство Армении внемлет здравому смыслу и вернется к конструктивному диалогу с Беларусью, чтобы найти вновь подлинно дружеские и стратегические партнерские отношения. Строительство центра экстремальных видов спорта планируют начать в столице уже в этом месяце, пишет Минск Новости. Он должен разместиться на улице Нарочанской. Проект уже разработан. Заниматься там можно будет круглый год. По словам специалистов, катание на скейтбордах популярно среди молодежи, и часто для этого они выбирают общественные места. А вот специальное место для катания помогло бы решить этот вопрос. Плановый учебный сбор с военнообязанными начался накануне, рассказали в Минобороны. Он проводится для комплектования территориальных войск Гродненской области. В ходе сбора обеспечат приемы и всестороннее обеспечение военнообязанных, восстановление навыков командиров и подготовку к выполнению задач. Кроме того, проработают защиту личного состава и важных объектов от беспилотников. И последняя сакура зацвела в столичном ботаническом саду, пишет Белта. Найти дерево легко, оно растет недалеко от служебного входа. К слову, в Японии вишневый цвет сравнивают с облаками, так много цветов распускается одновременно. А вот опадающие лепестки символизируют мимолетность жизни. По словам специалистов, цветение длится не более недели.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 22-24 тепла, а в Могилеве и Минске 25-28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Тины Тернер. Знаете, какой путь ей пришлось пройти к своей короне? В 1984 году, когда Тине было уже за 40, ее считали забытой звездой. Весь музыкальный бизнес от нее отвернулся. Один лейбл за другим ей отказывали в контракте, но она не сдавалась. Именно тогда, на руинах своей карьеры, она записала альбом «Private Dance», который разошелся тиражом более 20 миллионов копий и вернул ее на вершину на десятилетия вперед. Ее история сегодня лучшее доказательство. Настоящая победа начинается там, где заканчивается вера других в тебя, но не твоя собственная. Пусть эта история послужит примером. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, по-прежнему на Компас FM. Сейчас о музыке. В ближайшее время ждем Стаса Пьеху, перед этим Lighthouse Family. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов и Юпитер в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, какие документы нужно хранить вечно, а от каких можно избавиться. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается плотное движение. 4 балла. И вот где придется задержаться. На МКАД от Магистральной до Байкальской, на Академической и Сурганово от переулка Козлова до проспекта Независимости. На Мирошниченко от Гамарника до МКАД.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. И сегодня речь пойдет о документах, вернее, о том, какие из них нужно хранить вечно, а от каких можно избавиться. Подробностями поделились нотариусы, пишет портал MyFin. Итак, как отмечают специалисты, в любой непредвиденной ситуации необходимы паспорт либо ID-карта для подтверждения личности, свидетельство о рождении, когда необходимо подтвердить родство, свидетельство о регистрации брака, когда нужно доказать, к примеру, смену фамилии, и военный билет. Также нужно беречь документы о получении образования и подтверждающие наличие льгот. Важными являются и те, которые доказывают приобретение права собственности на имущество. Если речь идет об авто, то здесь ключевым документом является свидетельство о регистрации транспортного средства. Кстати, многие утерянные документы можно восстановить, но не всегда. Так, если срок обязательного хранения документа в официальном архиве ЗАГС, нотариат, ведомственный архив истек, и он был официально уничтожен по акту, восстановить его не получится. Что касается банковских документов, особенно тех, которые связаны с кредитами, займами и рассрочками, то здесь договоры, графики платежей, чеки и, главное, справку о полном погашении задолженности нужно хранить минимум 3 года с момента последней выплаты. К слову, чеки об уплате коммунальных услуг стоит сохранять также в течение 3 лет. Это главный аргумент, если в системе произойдет сбой и вам ошибочно начислят долг. А вот документы, чеки на технику и другие крупные покупки актуальны, пока действует гарантия. Кроме того, решение судов, договоры о продаже или дарении недвижимости тоже лучше сохранить. А еще рекомендуется сберечь свой экземпляр трудового договора, как минимум до момента выхода на пенсию. Таким образом, хранение важных документов – это ваше спокойствие и защита. Маленькие усилия сегодня – большие плюсы завтра. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Народные новости. Реклама на Компас FM.
3: Фестиваль в

спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

9:30 на часах в студии. Утро среды официально перевалило за вторую половину. Идеальный момент, чтобы доделать то, что обещали себе с утра, и сделать это под хорошую музыку. С вами Наталья Егорова на Компас FM. И сейчас расскажу о музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого услышим в ближайшее время. Это Артик и Асти. Перед этим Рой

0: Ну а раньше всех високосный год.
1: Все вроде бы предрешено, как повороты сюжета. Глупо мне, смешно кино.
0: Ну а сначала проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на Днепровском спуске от Болдина до Пушкинского проспекта. В Витебске крупных затруднений нет, дороги свободны. Что же касается Минска, то здесь 3 балла, местами затруднения. На Ваупшасова от интерната номер 2 до Солтеса, на МКАД от Франциска Скорины до Дачной.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: 9.41 на часах в студии, 6 мая, только что прозвучали «Глаза» от белорусской группы «Лермонт». Свой стиль они называют «джентли рок», «нежный рок». Интересная особенность – в их музыке почти нет гитар, только голос и клавишные, которые звучат как целый оркестр. Потому что смелость – это уметь быть нежным. День сегодня как раз про смелость и веру в победу. Слушаем дальше «Компас FM». Меня зовут Наталья Егорова. Сейчас только музыка. И вот кого услышим очень скоро – это Артик и Асти. Перед этим Рой Орбисон. Ну а раньше всех Чичерина. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда можно отправиться вечером, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только проверим дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске еще сохраняется плотное движение. И вот крупные пробки. На Воукшасова от интерната номер 2 до Солтеса, на МКАД от Франциска Скорины до Дачной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Эстрадное хореографическое шоу «Прима и ее мужчины» покажут сегодня вечером в Молодежном театре эстрады. Спектакль рассказывает о творческой деятельности балерины, ее мимолетных романах, случайных встречах и необходимости карьерного роста. Завистницы всегда стараются уколоть, а воздыхатели навязчиво пытаются встретиться. Это яркая авторская хореография в исполнении танцевального проекта «Фьюжн», и она вовлечет вас в атмосферу утонченности, красоты и стиля. Те, кто уже посмотрел, называют постановку оригинальной, не на что не похожий. Шоу «Прима и ее мужчины» начнется в 7 вечера. Спектакль длится 1,5 часа. Стоимость билета от 50 рублей. Постановка разрешена 16-летнего возраста.
0: Планы на вечер.
2: В кинотеатрах начали показывать военную драму «Литвяк». В главных ролях Андрей Некрасов, Виктория Соловьева, Евгений Ткачук и Петр Рыков. И вот о чем сюжет. 21-летняя Лидия Литвяк служит в авиационном полку летчицей-истребителем. Вместе с боевыми товарищами она выполняет задания на напряженных участках фронта, участвует в ожесточенных воздушных боях и показывает высокие результаты. В полку у Лидии завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Мы увидим ее боевые победы, потери и личные переживания, которые не меняют твердого характера летчицы. Лидия Литвяк навсегда вписывает свое имя в историю авиации. Как именно, узнаем в кинотеатре. Фильм длится почти 3 часа. Стоимость билета от 11 до 20 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. А пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Кристина Арбакайте.

0: Всех ждем после выпуска новостей, ну а пока дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и в Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки. На Ленина от пешеходного моста до Аранской, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. Что интересного нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о росте цен на топливо в Америке, о новшествах в общественном транспорте столицы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Рост цен на автомобильное топливо продолжается в США, пишет Белт, а его стоимость достигла самых высоких значений с лета 2022 года. Так, средняя цена за галлон сейчас почти $4.5. Неделей ранее этот показатель находился на уровне $4.20. Наиболее высокая стоимость топлива сохраняется в штате Калифорния. Там за галлон бензина водителям приходится платить более $6. Новую велодорожку проложили к Минскому морю, пишут Минск Новости. Велополоса из красной плитки, а пешеходная – светло-зеленая. Потоки разделены, ориентироваться легко, а главное – ехать комфортно. Кроме того, вдоль пути разместили скамейки, урны и велопарковки. А вот пляж еще доводит до идеала. На месте работает техника, а специалисты наводят порядок после строительства. Плановый учебный сбор с военнообязанными начался накануне, рассказали в Минобороны. Он проводится для комплектования территориальных войск Гродненской области. В ходе сбора обеспечат приемы всестороннее обеспечение военнообязанных, восстановление навыков командиров и подготовку к выполнению задач. Кроме того, проработают защиту личного состава и важных объектов от беспилотников. И последнее. Талоны перестанут продавать в наземном общественном транспорте уже в сентябре, пишет .бай. Так осенью планируют запустить оплату банковскими картами. Новая система уже прошла тестирование в автобусе и троллейбусе номер 1, и, по словам специалистов, пассажиры восприняли ее положительно. Но во время проверки оплаты за проезд достаточно будет приложить банковскую карту к устройству контролера.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 22-24 тепла, а в Могилеве и Минске 25-28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: 10.13 утра, 6 мая. Только что Белинда Карлайл пела «Округи на песке». А знаете, до сольной карьеры она была вокалисткой панк-рок-группы «The Go-Go's». Первых в истории девчонок, которые возглавили американский чарт сольным альбомом. Из панка к поп-королеве. Вот путь. Сегодня в день без диет и день храбрости желаем вам таких же крутых поворотов. Наше утро продолжается. Дальше только хиты. На связи Наталья Егорова. Слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Кристину Арбакайте. Перед этим споет Portugal The Man. Ну а раньше всех танцы минус. Впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, как сильно изменилось живое общение в эпоху мессенджеров. Расскажет Михаил Громов, как только проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще сохраняются пробки на Долгинском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Ямки Купалы до Площади Победы.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, каких специалистов заменили роботы в Японии и как сильно изменилось живое общение в эпоху мессенджеров. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: В международном аэропорту Токио погрузкой и разгрузкой багажа начал заниматься человекоподобный робот. Проект запустила национальная авиакомпания вместе с частными подрядчиками. Для такелажных работ закупили популярную китайскую модель от компании Unitree. Эти машины оснащены видеокамерами и набором датчиков, которые позволяют выполнять указания оператора. А еще они могут объединяться в команду, чтобы перетащить тяжелый груз. Заряда батареи хватает максимум на 3 часа работы. Эксперимент будут проводить до конца 2028 года. Если тесты пройдут хорошо, их планируют привлекать не только к багажу, но и к уборке салонов, а также к управлению аэродромной техникой. При этом критически важные функции безопасности останутся за людьми. Причина внедрения – общий дефицит рабочей силы в Японии и рост пассажиропотока на фоне туризма. Добавлю, гуманоид от Unitree уже работает на стройках в Британии, официантом в ресторанах Казани и помогает полиции в самом Китае.
1: Дело техники.
2: Как сильно изменилось живое общение людей в эпоху мессенджеров и социальных сетей, выяснили американские ученые. Исследователи Университета Аризоны проанализировали 22 научные работы с участием более 2000 человек. Выяснилось, что если в 2005 году люди в среднем произносили 16 600 слов в день, то к 2019 году этот показатель снизился до почти 12 тысяч. В среднем речь сокращалась на 340 слов ежегодно. Наиболее заметное падение зафиксировано среди людей до 25 лет. У старших возрастных групп снижение оказалось менее выраженным. Ученые связывают это с изменением повседневных привычек. Речь не только про общение с близкими онлайн. Технологии повлияли на все сферы жизни. Заказы в интернет-магазинах заменили разговоры с продавцами, а текстовые сообщения все чаще вытесняют телефонные звонки. Пандемия коронавируса усилила тенденцию, и сейчас люди произносят примерно 10 тысяч слов в день. Исследователи отметили, что вместе с количеством устной речи люди теряют и базовые разговорные навыки, например, умение слушать и не перебивать. Специалисты посоветовали не отказываться от современных технологий, но призвали их использовать дозированно и почаще общаться вживую. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

10:30 на часах в студии. 6 мая – День Побед, День Храбрости и День без диет. Отличный набор для нашего утра. Самое время зарядиться хорошей музыкой. Вы слушаете Компас FM, и с вами этим утром я, Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это Владимир Пресняков.

0: и голос. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще есть пробки. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
1: Дорожный компас.

0: Только что в эфире прозвучал Петр Елфимов с песней «Если хочешь вернуть». В этой композиции автор приходит к парадоксальному выводу: если хочешь что-то вернуть, отпусти. Удерживая, мы лишь отдаляем. А настоящая близость начинается там, где есть свобода. На часах все еще 6 мая, и это отличный повод одержать сегодня маленькую победу над своими страхами и сомнениями. Меня зовут Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в эфире Компас FM. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Роксет, ну а раньше всех — смысловые галлюцинации. Прямо сейчас у нас программа «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о живых декорациях в Брестском регионе под Барановичами. Чем уникально это место и почему там стоит побывать, узнаем, как только посмотрим, что же приготовили Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще сохраняются пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
2: Улицы наших городов. На Компас FM.
3: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. В Брестском регионе под Барановичами есть одно удивительное местечко – живые декорации, которые разместились на небольшом кусочке белорусских земель. Там разбиты зал, ландшафтный парк площадью в 400 гектаров. Он очень гармонично вписался в окружающую природу здешней местности. А если учитывать белорусский климат, то необычная освоение этого места и задумка проекта на славу удались.
2: Улицы наших городов.
3: Так вот, если знакомство с парком начать прямо с порога и двигаться по кругу, то на протяжении нескольких километров беспрерывно будешь наталкиваться на его обитателей. Кто-то из них прогуливается без каких-либо ограничений, некоторых, более активных или массивных, увидишь за изгородью. Там можно встретить зубров, яков, альпак, верблюдов, лам, оленей, ланей, лемуров, мангустов, рыжего кенгуру, овец раска. А еще там обитают суданские козлы и различные пернатые. В парке можно узнать, кто же такие муфлоны и как выглядят зебува, туси, цивету, кинкажу и патагонская мара. Да и всех не перечислишь. Флора и фауна настолько разнообразны и уникальны, что хорошо влияют на питомцев, а их внешний вид и настроение всегда прекрасные. Существа из этой живой коллекции в основном прибыли из разных уголков планеты. В этом парке можно не только посмотреть на них, но и с некоторыми вполне возможно подружиться, а от общения получить незабываемые эмоции на долгое время. Помимо прочего, здесь есть и другие локации. Там можно устроить пикник, а где-то просто прогуляться. Но для тех, кто любит погрузиться в волшебную атмосферу, в парке поставлены хижина Лешего, домики всем известных Бабы-Яги, Маши и Медведя, Снежной Королевы и других сказочных персонажей. Гостям парка доступно катание на лошадях, ослах и пони. А по водам местных прудов можно неспешно курсировать на катамаранах. Известно, что панорама с воды открывается по-иному и очень меняется, когда на эти же виды уже смотришь суши. Кажется, что именно так должен выглядеть живой дом для иностранных и местных зверушек. От разнообразия тамошних чарующих видов самих животных и птиц дух захватывает, а от восторга хочется улыбаться и улыбаться. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи!
2: Улицы наших городов.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра на часах в студии Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Это утро мы провели с вами вместе. Спасибо за компанию. Сейчас я прощаюсь с вами до завтра и желаю отличного дня. Передаю микрофон Анастасии Лисовой. Она уже появилась в студии. Привет, Настя, как там погода? Так жарко, как обещали синоптики?
1: Наташ, привет. Пока еще достаточно ветрено, но, думаю, в ближайшее время температура поднимется, и ветер, если он останется, будет для нас лишь освежающим бонусом. Так что наслаждаемся этим днем в компании любимой музыки. Ну и в ближайшие полчаса предлагаю послушать дуэт Анни Лорак и Мота.

0: Ну, а сейчас время новостей, о которых расскажет Ольга Березовик. Оль, привет. Что интересного произошло к этому времени?
1: Привет, Настя. Интересного немало. Сейчас расскажу, о чем сообщили иранские дипломаты и о зараблении водоемов в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: МИД Ирана отверг обвинение со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, которое касается якобы нанесенных ракетных ударов и атак с применением беспилотников по территории ОАЭ, пишут Минск Новости. Кроме того, иранские дипломаты резко осудили подрывные действия властей в Абу-Даби и их сотрудничество с враждебными сторонами. Также Иран предупредил о серьезных последствиях в связи с размещением военных баз США на территории ОАЭ. В Тегеране подчеркнули, что такая ситуация напрямую угрожает безопасности и стабильности региона. Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства молодежи открылась в Минской области, пишет Белта. Специалисты помогут в получении информации по занятости в свободное от учебы время и на летних каникулах. Обратиться можно сегодня, 13 мая, с 9 до 17 часов, с перерывом на обед, с часу до двух. На вопросы ответят по номеру телефона 8017-541-63. Франция и Польша планируют провести совместное учение военно-воздушных сил над Балтийским морем и северной частью Польши, сообщили в белорусском военном ведомстве. В ходе маневров французские истребители «Рафаль» отработают нанесение ядерных ударов по Беларуси и России с использованием ракет АСМП. При этом польская авиация будет отвечать за обнаружение целей и нанесение ударов крылатыми ракетами. И последнее. Водоемы зарыбляют в Беларуси, пишет .бай. Это делают для улучшения видового разнообразия фауны и повышения привлекательности для рыбаков и туристов. Так, новых особей щуки получит водохранилище Погост на Брещине, а вот в Солигорское водохранилище вселили более 9000 двухлеток белого амура. К слову, более 40% улова принадлежит именно отдельным любителям рыбалки.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 22-24 тепла, а вот в Могилеве и Минске 25-28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Группа «Фандок» спела нам только что о зиме, а вот я сейчас расскажу, что нам сулят звезды в этот весенний майский день. Итак, овны, у вас сегодня лучший день для восстановления сил. Избегайте резких движений и крупных трат. Однако порадуйте близких небольшими сюрпризами. Это зарядит позитивом и вас, и их. Тельцы, новые идеи могут реализовываться медленнее, чем хотелось бы, но ваша настойчивость возьмет свое. Близнецы, у вас день благоприятен для общения и обмена информацией, однако постарайтесь не распыляться на мелочи. Ну а раки сегодня будут открыты для новых чувств и укрепления уже существующих отношений. Ну а вечер идеален для прогулок или душевных разговоров. А вот у львов ждет успех в делах, требующих скорости и решительности. Главное верить в свои силы и не бояться брать на себя ответственность. Ну и напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и на ближайшие 30 минут план такой. Послушаем Зиверт. До этого споет Скорпионс. Ну и раньше остальных слушать будем группу «Город 312». Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. Это все, что касается музыки, ну а гороскоп для оставшихся знаков я расскажу уже через несколько минут. Так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Только что вы слушали звонку, а теперь предлагаю послушать меня и гороскоп для оставшихся знаков. Итак, закончили мы на девах. У вас сегодня мелкие бытовые вопросы могут отнимать время, но порядок в делах поможет вам почувствовать себя увереннее. Весы, гармония в отношениях станет приоритетом. А вот скорпионам рекомендуется сегодня доверять своей интуиции. Она поможет распознать скрытые мотивы окружающих. Но в работе возможны неожиданные, но перспективные предложения. И у стрельцов сегодня день активного движения и новых горизонтов. Полезно будет заняться спортом или отправиться в небольшую поездку. Козероги, сосредоточьтесь на финансовых вопросах и работе. Возможно, придется вернуться к старым делам, чтобы окончательно их закрыть. Терпение станет вашим главным козырем. Водолеи, сегодня для вас отличное время для творчества и самовыражения. Не бойтесь предлагать нестандартные решения. Они будут тепло встречены коллегами и друзьями. Ну и, наконец, рыбы. Проявите осторожность в общении с малознакомыми людьми. Есть шанс распознать чье-то лукавство до того, как оно вам навредит. Ну, с гороскопами на сегодня закончили, а вот уже прислушиваться к ним или нет, решать только вам самим. Это Компас ФМ, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа послушаем Криса Рим, Зиверт и раньше остальных Трофима.
1: Реклама на Компас ФМ.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
4: Хорошо.
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Это был знаменитый британский исполнитель Крис Ри, который ушел из жизни в прошлом году, но успел после себя оставить 25 студийных альбомов и продал более 40 миллионов пластинок по всему миру. И чью музыку мы с большим удовольствием слушаем и до сих пор. Ну, а я напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и давайте расскажу, кого будем слушать в следующем часу. Итак, в нашем эфире появится группа «Серебро».
1: Я

0: Ну, а к нам уже успел присоединиться Вера Светлова с новостями к этому часу. Поэтому, Вер, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу о росте цен на топливо в Америке и о самом жарком апреле в Испании.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Рост цен на автомобильное топливо продолжается в США, пишет Белта. Его стоимость достигла самых высоких значений с лета 2022 года. Так, средняя цена за галлон сейчас почти $4.5. Недели ранее этот показатель находился на уровне $4.20. Наиболее высокая стоимость топлива сохраняется в штате Калифорния. Там за галлон бензина водителям приходится платить более $6. Как украшают столицу ко Дню Победы, рассказали в Минской рекламе, сообщает телеканал СТВ. Так в разных районах города появится более 150 конструкций. Например, на площади Независимости развернулась композиция с Днем Победы. А на фасаде педагогического университета имени Максима Танка разместили 40-метровое панно из 8000 флажков. Еще одно панно длиной 32 метра украсило фасад Дворца спорта. А на площади государственного флага масштабная инсталляция с архивом кадрами военных лет воссоздаст атмосферу весны 1945 года. Журнал «Армия» отмечает юбилей сегодня. Ровно 30 лет назад вышел первый полноцветный номер издания о вооруженных силах. Он был создан для освещения самых ярких сторон белорусской армии. Кроме того, журнал рассказывает о военной технике, боевой подготовке военнослужащих, а еще о международных учениях на территории страны и за ее пределами. Добавлю, первым главным редактором издания был Леонтий Романюк. Под его руководством в 1996 году была разработана концепция журнала и организован процесс печати. Так, за 30 лет вышло уже более 170 выпусков, и сегодня это издание продолжает всесторонне рассказывать о белорусской армии. И последнее. Самый жаркий апрель за 76 лет наблюдений зафиксирован в Испании, пишет Белта. Так, во второй весенний месяц средняя температура в стране была 15 градусов Цельсия. Ранее самым теплым считался апрель 2023 года со средней температурой 14,9 градуса. Кроме того, всего за первые 4 месяца этого года в Испании было 12 рекордно жарких дней, тогда как обычно за весь год их бывает около 5.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 22-24 тепла, а в Могилеве и Минске 25-28 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: темпе, делаем рутинную работу, справляясь с поставленными задачами. Ну и, конечно же, слушая в это время любимую музыку. Напоминаю, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И в эти 15 минут заряжать вас в хорошем настроении будет «Елка», «Валерия» и «Танцы минус».
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Это была группа X-Light с песней «Обрывки наших радуг». Ну а мы продолжаем проводить этот теплый солнечный майский день в хорошем настроении и в компании любимых исполнителей. И вот, например, в ближайшие 30 минут предлагаю послушать Еву Польну.
1: Письми на ладони моей, а я прошу ни о чем, но только бы время быстрее и больше не думать о нем.
0: До этого споет Queen. Шоу будет продолжаться, поэтому быстрее остальных к нам присоединится группа «Алиса».

0: Трасса Е-95.
1: Эту песню услышим уже совсем скоро. Ну, а я напоминаю, вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. И уже совсем скоро я расскажу, как бороться с дневным сном. Так что не переключайтесь.
2: Реклама на «Компас FM». Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на «Компас FM». И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на «Компас FM». 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, не знаю, как у вас, а вот у меня уже выработалось какое-то дневное расписание, где после обеда всегда хочется прилечь и вздремнуть. Не будем это списывать на возраст 30+, а лучше завуалируем это загруженностью работой. Так вот, у кого такая же потребность, ловите лайфхаки, как не спать днем и при этом выглядеть бодрым. И первый способ – это сделайте 5-минутную разминку. Это улучшит кровоток и насытит мозг кислородом. Второй способ – нужно умыться холодной водой или принять контрастный душ. Это сразу приведет вас в тонус и спать точно долго не захочется. Ну и третий способ – это прогулка на свежем воздухе, где естественный дневной свет и кислород улучшат вашу концентрацию. Еще можно выпить зеленого чая или кофе, послушать бодрую музыку или подобрать правильное освещение. Но главное – нужно наладить график засыпания и просыпания для полноценного ночного сна. И тогда днем вам спать не будет хотеться. Ну а вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа предлагаю послушать группу Роксет, еще Еву Польну. Ну и раньше остальных к нам присоединится ансамбль «Изумруд и Чаев». Думаю, эта музыка вас бодрит и не даст заскучать.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Группа «Роксет» мы завершали очередной час, и пока ждем Веру Светлову со свежими новостями, я успеваю вам озвучить ближайшую нашу перспективу музыкальную. Так, это «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова, и скоро услышим группу «Браво».

0: Эту песню услышим уже сразу после выпуска новостей, так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
1: В Минске 14 часов.

0: Вера Светлова уже с нами. Вер, привет, рассказывай, что подготовила в этом выпуске.
1: Привет, Настя. В этом выпуске я расскажу о возможном завершении конфликта США и Ирана и о том, где появилась новая велодорожка.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта, пишет Белта. Проект документа основан на американском плане из 14 пунктов, который предусматривает прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и начало 30-дневного периода переговоров об отмене ограничений на транзит через Ормузский пролив, иранской ядерной программе и перспективах снятия американских санкций с Ирана. И сейчас Вашингтон ожидает от Тегерана ответа на предложение по возможному меморандуму о прекращении конфликта в течение 48 часов. Адвокаты бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан в пятницу, пишет СБ «Беларусь сегодня». Акция приурочена ко Дню Победы и охватит всю страну. Специалисты ответят на вопросы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. А с подробной информацией можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Журнал «Армия» отмечает юбилей сегодня. Ровно 30 лет назад вышел первый полноцветный номер издания о вооруженных силах. Он был создан для освещения самых ярких сторон белорусской армии. Кроме того, журнал рассказывает о военной технике, боевой подготовке военнослужащих, а еще о международных учениях на территории страны и за ее пределами. Добавлю, первым главным редактором издания был Леонтий Романюк. Под его руководством в 1996 году была разработана концепция журнала и организован процесс печати. Так, за 30 лет вышло уже более 170 выпусков, и сегодня это издание продолжает всесторонне рассказывать о белорусской армии. И последнее. Новую велодорожку проложили к Минскому морю, пишут Минск Новости. Велополоса вымощена красной плиткой, пешеходная – светло-зеленой. Потоки разделены, ориентироваться легко, а главное – ехать комфортно. Вдоль пути – скамейки, урны, велопарковки. Финишная точка – пляжная зона, которая пока еще в процессе доведения до идеала. На месте работает техника, специалисты наводят порядок после строительства.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 23 тепла, а в Могилеве и Минске 27 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это был наш белорусский певец Петр Елфимов, который предлагал поплакать, если хочется, что мы делать не будем. Ну, а если все же нужна психологическая разгрузка, то здесь отлично подойдет чашка горячего ароматного чая и хорошая музыка. Так что оставайтесь с нами, тем более, что в ближайшее время слушать будем группу «Браво», Вань Дмитриенко, ну и раньше остальных Александра Шевченко. Это «Компас ФМ», с вами я, Анастасия Лис. Вам хорошего вам дня и такого же хорошего настроения.
1: Реклама на «Компас ФМ». Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM».

0: ты не такая, как все. Об этом пела только что группа Skynet. И все мы на самом деле не похожи друг на друга. У каждого своя яркая индивидуальность, уникальный характер. Но для любимых людей мы особенные в десятикратном размере. Любовь не выбирает то, что лучше. Она просто чувствует свое. И пусть ваша среда тоже будет наполнена любовью и теплом. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И если говорить о любимой музыке, то вот кого ждем в эфире дальше. Нам споет Зиверт.
1: Если не о чем больше молчать, время уже не летит. Нужно уметь отпускать, нужно кому-то уйти.
0: До этого появится Айра Смит. А раньше всех услышим Александра Маршалла.
2: Меня к себе.
0: Ждем эту композицию буквально через 20 секунд.
3: Реклама на Компас FM.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: градусы с композицией «О тебе думаю» были только что в эфире. Группа записывала этот трек целый год. Песня вышла в 2020-м, но все еще звучит довольно свежо. Это история о том, как можно натворить всяких дел, а потом не знать, как жить без любимого человека. Ну а ваши любимые пусть будут рядом в этот теплый майский день и раскрашивают своим присутствием рутинные будни. А еще рядом любимая музыка на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова, и скоро в эфире прозвучат совместный трек Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга, «Зиверт», а раньше всех «Високосный год». Эту группу услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: All for love, все ради любви. С таким девизом звучали только что Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. И прежде чем эта песня стала гимном влюбленных, там был другой текст. Изначально вокалисты пели All for one, все за одного, в честь мушкетеров. Но продюсер сказал, что под это вряд ли кто-то расстегнет свой кошелек, поэтому текст трансформировали. Тем временем на часах почти 16, вы слушаете Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова. И вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится «Елка».
1: Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом.
0: До этого споет «Назарет». А раньше всех услышим группу «Танцы минус». Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: О новостях нам расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире я расскажу, с кем Беларусь готова сотрудничать в сфере спорта и о том, какой пришелец прижился в Азовском море.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Зимбабве готовы к сотрудничеству в сфере спорта, пишет Белтас. Официальным визитом Минск посетила делегация африканской страны во главе с министром спорта, отдыха, искусства и культуры Ансельмом Санкьятве. Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук встретился с африканским коллегой в БГУФК. Сергей Ковальчук назвал этот визит началом взаимовыгодного сотрудничества. Он также подчеркнул, что белорусская сторона готова к взаимодействию, оказанию двусторонней помощи и всевозможным действиям для развития спорта в двух странах. По итогам встречи стороны подписали меморандум для дальнейшего совместного развития. Талоны перестанут продавать в наземном общественном транспорте уже в сентябре, пишет Точка.бай. Так осенью планируют запустить оплату банковскими картами. Новая система уже прошла тестирование в автобусе и троллейбусе номер один. И, по словам специалистов, пассажиры восприняли ее положительно. Во время проверки оплаты за проезд достаточно будет приложить банковскую карту к устройству контролера. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады совершили прыжки с парашютом сегодня, рассказали в Минобороны. Десантники поднялись в воздух на борту самолета Ан-2 и с уверенностью шагнули навстречу небу. Каждый прыжок – это результат упорных тренировок, высочайшей дисциплины и безграничной отваги. И последнее. Плоскоспинный грязевой краб из Атлантики прижился в Азовском море, пишет Белта. Этот вид ранее обитал в основном у берегов Северной Америки, а также его встречали в западной части Черного моря. По словам ученых, краб-пришелец успешно приспособился и к условиям Азовского моря, что может оказать значительное влияние на местные экосистемы. Это стать едой для промысловых рыб, либо опасностью для популяции двустворчатых моллюсков.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидается кратковременные дожди, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Продолжаем проживать середину недели. Майская погода добавляет энергии и вдохновения, и даже под грудой дел хочется улыбаться. Старайтесь не перегружать себя, делать перерывы, дышать ровно и глубоко, ну и поддерживать себя любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и давайте-ка узнаем, какие исполнители составят нам компанию в ближайшее время. Скоро появится группа «Пицца».
1: Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть.
0: До этого нам споет группа Queen. А раньше всех услышим город 312.
2: Было, есть и будет, а друзья только самое лучшее.
0: Ждем эту песню буквально через 20 секунд.
3: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Вспоминать прошлым собиралась только что Таша Оди, и предлагаю вместе с ней оставить в прошлом все переживания, заботы и то, что лишает нас радости. Хотя бы на сегодняшний вечер. Самое время выдохнуть, расслабиться и подумать о своем душевном комфорте. И пусть в этом нас поддерживает любимая музыка. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот ближайшие планы в эфире. Скоро появится «Звонкий».
1: Был не твой.
0: До этого услышим группу Savage Garden. А раньше всех споет Николай Носков. Его ждем после автоновостей, в которых узнаем, что будет за незаконное использование чужого каршерингового аккаунта. Об этом расскажет Александр Тамкович. Но сначала я расскажу о пробках.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве есть пробка на проспекте Мира от Ленинской до Пелагеевского сквера, еще одна на Витебском проспекте от Чалского шоссе до Тагильского переулка и также на улице Первомайской затор от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске плотное движение на Ленина у пересечения с улицей Генерала Белобородова, также на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, уже шестибальная загруженность. Пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной. Еще одна на МКАД от дороги в Дрозды до Тимирязева. Придется постоять на проспекте Независимости от Дорошевича до Козлова и на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта.
2: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
3: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, что не так с Tesla Cybertruck и каковы последствия незаконного использования чужого каршерингового аккаунта. Это автоновости на Компас FM. Tesla отзывает 173 электропикапа Cybertruck, произведенных с марта 2024 по ноябрь 2025 года из-за риска отсоединения колесной шпильки. Риски связаны с вероятностью разрушения креплений колесных дисков. Высокие нагрузки на колеса могут вызвать появление трещин в области отверстий для крепления шпилек, что может привести к отделению дисков от ступиц. Такая ситуация повышает риск ДТП. Проблема затрагивает только заднеприводную версию с 18-дюймовыми стальными дисками и предполагает бесплатную замену дефектных ступиц. Это уже не первый отзыв модели. Ранее были претензии к инвертору, дворникам и отделке. Текущая компания прямо указывает на небольшие объемы продаж такой версии Cybertruck, так как общее количество затронутых машин крайне мало.
2: Автоновости.
3: Удобство каршеринговых сервисов в первую очередь заключается в ускоренной электронной форме оформления договора аренды, а также исключении необходимости личной явки к арендатору. Однако это удобство также может представлять и опасность, ведь используя приложение от имени владельца аккаунта, договор может заключить третье лицо и в дальнейшем неправомерно управлять арендованным транспортом. В этой связи ГАИ предупредили о возможных последствиях незаконного использования чужого аккаунта. Ведь неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения является угоном и влечет уголовную ответственность. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9.40. Компас FM. 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: «To the Moon and Back», «До Луны» и обратная песня, которая стала визитной карточкой группы «Fool's Garden». И это не просто признание в любви, это крик души девушки, которая с детства не знала, что такое быть нужной. Мать не любила, отец забыл, а друзья предали. В ответ на боль она выстроила вокруг себя стены, за которыми продолжает ждать своего возлюбленного, того, кому сможет довериться. И пусть в этот майский вечер вам тоже будет кому доверять и кого любить. Ну и рядом любимая музыка на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и скоро ко мне в эфире присоединятся звонки, Майкл Джексон, а раньше всех Чичерина. Ее услышим после того, как проверим обстановку на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве сохраняется пробка на Витебском проспекте от остановки Проходная до Тагильского переулка. Пробка есть также на Пионерской от Лепешинского до Болдина и еще одна на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске довольно плотное движение на улице Ленина от Замковой до улицы Генерала Белобородова, также на Замковой у пересечения с Ленина и еще на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, здесь 7-бальная загруженность, пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной, еще одна на МКАД от поселка Зацин до дороги в Дрозды, и придется постоять на проспекте Независимости от Петруся Бровки до улицы Козлова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.

0: Мало любви из такой композиции звучала только что группа «Аура». Ну а ваш вечер пусть будет наполнен любовью до краев. Такую прекрасную погоду нужно только любить и вдохновляться. На часах почти 6, с вами Компас FM, Дарья Ветрова. И здесь мы продолжаем вдохновляться любимой музыкой. И вот какие исполнители прозвучат в эфире дальше. Споет Александр Маршал.
1: Не улетай.
0: До этого появится Кэти Перри. А раньше всех услышим Владимира Кузьмина. Его ждем после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Но для начала небольшая дорожная информация. Узнаем о пробках. Обновляю Яндекс.Карты в Могилеве. И здесь вижу, что пробка на Витебском проспекте от остановки Проходная до Тагильского переулка. И еще одна на улице Пионерская от Лепешинского до Болдина. В Витебске скопление автомобилей местами на проспекте Черняховского, местами на Московском проспекте и еще на улице Замковой у пересечения с Ленина. Что касается Минска, 7-бальная загрузка. Пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной, на проспекте Независимости от Петрусябровки до Площади Победы и также на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ирина Журавли, которая нам сейчас расскажет что-то важное и интересное. Ира, добрый вечер. Какие будут новости?
1: И снова я тебя приветствую, Даша. Сейчас я расскажу о международной выставке в Баку и о том, какая необычная патриотическая акция началась в Могилеве.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Международные выставки проходят в Баку с 5 по 8 мая, пишут Минск Новости. География экспозиции охватывает около 300 компаний из более чем 30 стран. В числе участников и производителей из Беларуси, представляющие пищевую отрасль и машиностроение. Среди них Коммунарка, Минск Кристалл, МАЗ и другие. Сообщается, что участие отечественных производителей в выставках в Баку открывает новые перспективы для укрепления международного взаимодействия и реализации совместных бизнес-проектов на внешнем рынке. Горячая линия по вопросам вступительной кампании работает в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, комиссия контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованных экзаменов и тестирования, а также при зачислении в учреждение образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Добавлю, обратиться за помощью могут абитуриенты и их родители. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 18, а номер можно найти в сети. Методический сбор с начальниками кадровых органов вооруженных сил проходит сегодня, сообщили в Минобороны. Участники обсудили организацию и ведение кадровой работы, а также единое понимание в применении нормативно-правовых актов. Особое внимание уделено результатам анализа комплектования должностей офицеров и прапорщиков при приведении воинских частей высшей степени боевой готовности. А еще рассмотрены вопросы работы с резервом военных кадров и особенности увольнения офицеров и прапорщиков в запас. И последняя необычная патриотическая акция ко Дню Победы началась в Могилеве сегодня, пишет Белта. В городе будет идти беспрерывный концерт длиной в символичных 81 час в течение 4 дней. Идея возникла в связи с празднованием 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти часы на концертной площадке поучаствует около 1000 человек. Среди них выступят учащиеся Могилевского колледжа, кадеты и детские коллективы. Помимо прочего, там пройдут кинопоказы, полно- и короткометражных фильмов, а также хроника о войне в Буническом поле.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Середина недели практически позади, а значит, самое сложное тоже пройдено. Между прочим, среда считается самым тяжелым днем недели, по мнению психологов. Поэтому можно считать, что у нас маленькая победа. И мы продолжаем наслаждаться любимыми хитами на Компас FM. Этим вечером с вами Дарья Ветрова. И впереди у нас Александр Маршал, Кэти Перри, а еще раньше Константин Никольский. Его услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Могилеве уже крупных пробок нет, но есть еще кое-где небольшие заторы. Например, на улице Болдина от Первомайской до Пионерской. В Витебске дороги тоже практически свободны, но небольшое скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. Что касается Минска, здесь шестибальная загруженность, пробка на МКАД от Всехсвятской до Дачной. На проспекте Независимости от Дорошевича до Площади Победы и на Якуба Колоса от Красной до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди, гроза, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в этих городах обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: смешно. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске обещают кратковременные дожди и грозу. В Витебске температура воздуха будет до 25 градусов тепла, в Могилеве и Минске до плюс 28. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по пути.